0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция Уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
2: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
4: Е Садай Тюркия.
17: Аңлават кынала Тюркия Овоза радиосы.
5: Эдо Ифонетис Тюркия.
14: Олди Радио Глаз Тюркия.
0: Гидарреди Амурия Тюркия.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
22: Este es Radio Voz de Turquía.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
24: It Turkiye hangia radioya?
14: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг, Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Сад.
17: Аич, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Диплеер Тюркиянын тети радиосу.
6: Е садай Тюркия.
7: Аңлап атканыңа Тюркия овоза радиосу.
2: Эво ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидар реди амурия Тюркия.
18: Ини адала радио суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
20: Efirde Turkiye ovoz radio.
21: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
22: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджува. Операторской мне помогает Гёкан Полат. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости из следующей рубрики. «Палестина. История, которой нет конца», «Тюркский мир в лицах» и «Тюркия в списке ЮНЕСКО».

И в начале коротко о событиях дня. Тюркия ставит перед собой одну из самых амбициозных экономических целей последних лет – впервые увеличить объем экономики выше 2 триллионов долларов и к 2029 году довести ВВП страны до 2,2 триллиона долларов. Украина заявила о новой серии дальних ударов по территории России. За последние сутки под атаки попали 8 объектов сразу в 6 российских регионах, сообщил президент Владимир Зеленский. 14 человек погибли и более 10 пострадали при взрыве на временном складе оружия в провинции Идлиб на севере Сирии. Россия, США и Украина могут возобновить трехсторонние переговоры по регулированию конфликта в одной из возможных площадок, вновь может стать Абу-Даби. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Советники Трампа считают, что война против Ирана может длиться годами. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Тюркия ставит перед собой одну из самых амбициозных экономических целей последних лет. Впервые увеличить объем экономики выше 2 триллионов долларов и к 2029 году довести ВВП страны до 2,2 триллиона долларов. Новая среднесрочная программа на 2027 и 2029 годы предусматривает не только увеличение масштабов экономики, но и ускорение роста, повышение благосостояния населения, создание миллионов рабочих мест и возвращение инфляции к однозначным значениям. «Это будет первый раз, когда мы преодолеем отметку в 2 триллиона долларов», заявил вице-президент Тюркии Джевдет Йылмаз на встрече с представителями иностранных СМИ в Анкаре. Уже к концу 2026 года национальный доход должен превысить 1,8 триллиона долларов, а доход на душу населения приблизится к 20 тысячам долларов. К 2029 году власти рассчитывают увеличить его примерно до 25 тысяч. Экономический рост также должен постепенно ускоряться с 3,3% в 2026 году до 4,2% в 2027, до 4,6% в 2028 и 5% к завершению программы. Особую роль Анкара отводит повышению производительности, развитию технологических отраслей и увеличению производственных мощностей. Одновременно Тюркия намерена укрепить свои позиции на мировых рынках. Совокупный экспорт товаров и услуг к 2029 году планируется довести до 450 миллиардов долларов. Еще одним показателем укрепления финансовой устойчивости власти называют резервы страны. С мая 2023 года к концу августа

2026 они выросли почти на 90 миллиардов долларов, до более чем 188 миллиардов долларов. Правительство также рассчитывает создать 2,1 миллиона дополнительных рабочих мест, примерно по 700 тысяч ежегодно, и снизить безработицу ниже 8%. Приоритетами станут профессиональная подготовка, искусственный интеллект и адаптация рабочей силы к технологическим изменениям. Украина заявила о новой серии дальних ударов по территории России. За последние сутки под атаки попали 8 объектов сразу в 6 российских регионах, сообщил президент Владимир Зеленский. География заявленных ударов охватила значительную часть территории страны – от Ямало-Ненецкого автономного округа на севере до Дагестана на Каспии. Среди наиболее заметных целей Зеленский назвал нефтеперерабатывающий завод в Ямало-Ненецком округе и морской торговый порт в Дагестане. Киев утверждает, что атакованные объекты инфраструктуры задействованы в обеспечении российских военных действий. Еще несколько целей, по словам украинского президента, находились в Московской, Воронежской, Астраханской и Брянской областях. Что именно было атаковано там и насколько серьезными оказались повреждения, Зеленский не уточнил. Украинский лидер связал удары с продолжающимися российскими атаками на Украину, назвав действия Киева справедливым ответом. Он отдельно поблагодарил военных и специалистов, обеспечивающих дальнобойность и точность украинских ударов. Заявление вновь указывает на ставку Киева на дальние атаки по объектам на российской территории. При этом из сообщения Зеленского невозможно установить, какими средствами были нанесены удары и все ли заявленные цели действительно были поражены. Информация о возможных жертвах и масштабах ущерба также отсутствует. Независимо подтвердить заявление о результатах ударов в условиях продолжающихся боевых действий невозможно. Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей. 14 человек погибли и более 10 пострадали при взрыве на временном складе оружия в провинции Идлиб на севере Сирии. Взрыв произошел в среду в районе города Сармада на объекте, где временно хранились оружие и боеприпасы и оставшиеся после боевых действий взрывоопасные предметы. По последним данным Минобороны Сирии, все 14 погибших были сотрудниками ведомства. Среди более чем 10 пострадавших есть мирные жители. После взрыва к месту происшествия направили специализированные подразделения. Силы внутренней безопасности перекрыли ведущие к объекту дороги, спасатели искали людей под завалами, а пожарные тушили возникший пожар. Причина взрыва пока не установлена. Минобороны Сирии заявила о начале расследования обстоятельств произошедшего и взяла на себя полную ответственность за инцидент. МИД Тюркии выразил соболезнования в связи с трагедией. «Мы глубоко опечалены гибелью людей в результате взрыва на складе боеприпасов в Сармаде в Идлибе. Выражаем соболезнования близким погибших и всему сирийскому народу», — говорится в заявлении ведомства. Сармада расположена на севере провинции Идлиб и является одним из крупных населенных и торговых центров региона. Россия, США и Украина могут возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта. Одной из возможных площадок вновь может стать Абу-Даби. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Москва обсуждала с американской стороной возможность возвращения к переговорному процессу. «Возможно, этот процесс возобновится в трехстороннем формате», – указал Ушаков в интервью «Вестям». Он добавил, что Абу-Даби уже использовался для подобных контактов и вновь может стать местом встречи представителей трех стран. Вопрос обсуждался и во время встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Ушаков также заявил, что при Дональде Трампе объем американской помощи Украине, включая военную, заметно сократился по сравнению с предыдущими администрациями США. По его мнению, для ускорения урегулирования Вашингтону следует полностью прекратить поддержку Киева. Помощник президента РФ также прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио о возможной

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: НАТО переходит от политики сдерживания к подготовке к потенциальному продолжительному конфликту высокой интенсивности с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Выступая на брифинге в Сыктывкаре, Захарова указала, что страны Альянса усиливают военную активность вблизи северных границ России, проводят масштабные учения и расширяют командную инфраструктуру. По ее словам, особую угрозу для Москвы представляет активность НАТО в Арктике, где Альянс, по ее оценке, стремится добиться военного превосходства. Россия при необходимости готова использовать все военно-технические средства для устранения угроз, заявила представитель МИД. Захарова также вновь обвинила президента Украины Владимира Зеленского в угрозах российской гражданской авиации. Она назвала его заявление о рисках для полетов над Россией шантажом и легализацией воздушного терроризма на государственном уровне. Кроме того, представитель МИД заявила, что Москва не рассматривает возможность возвращения к прежнему формату зерновой сделки по Черному морю, поскольку по российской версии ее условия не выполнялись и выгоду от соглашения получил преимущественно Запад. Польша открыла новый ремонтно-логистический центр, созданный при участии Великобритании для усиления противовоздушной обороны страны и восточного фланга НАТО. Объект начал работу в Чоснуве, в центральной части Польши. Как сообщила Минобороны Великобритании, британские специалисты будут работать там совместно с польскими коллегами. Центр предназначен для обслуживания и поддержки польской программы «Пилица плюс», многомиллиардного проекта по созданию интегрированной системы противовоздушной обороны. Открытие объекта прошло при участии британского министра по вопросам оборонной готовности и промышленности Люка Полларда и замглавы Минобороны Польши Павла Залевского. В Лондоне заявили, что проект является частью усилий по укреплению восточного фланга НАТО на фоне роста напряженности в отношениях с Россией. По словам Полларда, усиление польской ПВО одновременно означает укрепление общей системы противовоздушной обороны НАТО. Советники Трампа считают, что война против Ирана может длиться годами. Как сообщает издание Wall Street Journal, высокопоставленные чиновники Белого дома, включая вице-президента Джей Ди Венса и госсекретаря Марко Рубио, на частных встречах с президентом Дональдом Трампом указывали на то, что война с Ираном может продлиться несколько лет и продолжаться до конца президентского срока Трампа. Это противоречит публичным заявлениям Трампа о том, что война закончится вскоре после промежуточных выборов в ноябре. По данным Американской автомобильной ассоциации, в результате войны цены на бензин выросли с $3.19 до $4.22 за галлон. Министр финансов Скотт Бессент описал более широкий подход администрации, получивший название «Операция «Экономический изгой» как альтернативу новым крупномасштабным боевым операциям. Пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэллс утверждала, что морская блокада и санкционная кампания подорвали экономику и армию Ирана. Дорогие друзья, это были новости. Дорогие друзья, нашу передачу продолжает песня, которая называется «Удаларды шексизм» поет Каяхан.

По мере продвижения на север горы становятся суровее, меняется звук ветра. И в какой-то миг среди камней и скал открывается синева. Это не просто озеро, это зеркало, которое помнит лица, отражавшиеся в нем на протяжении веков. Тивериадское озеро, также известное как озеро Кинерет или Галилейское море, сердце Галилеи. В первых лучах утра вода как стекло. По мере того, как солнце поднимается, поверхность воды трепещет, словно заново упорядочивает воспоминания, скрытые в глубинах. Ведь Тверия – это не просто город, это порог, просочившийся сквозь века. Его побережье веками омывались молитвами, историями и прощаниями. Основанная в первом веке нашей эры в честь римского императора Тиберия, Тверия на протяжении всей истории была перекрестком империи. Сначала городом правил Рим, потом Византия. В VII веке его завоевали мусульмане – Омейяды и Аббасиды, а затем на сотни лет он перешел под власть Османской империи. Каждая эпоха оставила на этом берегу свой след. В периоды Омейядов и Аббасидов город Тверия превратился в один из важных научных и торговых центров Северной Палестины. Это было место встречи разных верований, разных языков и разных культур. Мусульмане, христиане и иудеи молились, глядя на одну и ту же синеву. Оливковые рощи дарили общую тень, а на рынках смешивались языки. Галилея была не просто географическим объектом, это был опыт совместного проживания. С XVI века под османским правлением Тверия продолжила свое существование как тихий, но деятельный город. Утренний азан касался поверхности озера, и рыбацкие лодки беззвучно выходили в плавание. Запах хлеба из тандыра разносился по узким улочкам, а к берегу на ослах везли ящики с оливками. Жизнь напоминала ритм воды, размеренные, регулярные и общие для всех. В те времена вода принадлежала каждому. . 1948 год. Для Твери это была не просто дата в истории, это был переломный момент. Палестинские жители города, которые веками жили на этих берегах, были вынуждены покинуть свои дома. Двери закрылись, окна замолкли, ключи легли в карманы в надежде однажды вернуться. Рыбак, пришедший однажды утром на берег озера, не смог закинуть свои сети в воду, потому что в то утро вода уже не была просто водой, она стала безмолвным свидетелем разлуки. Десятки деревень в Галилее опустели, некоторые были полностью стерты с карты. Озеро осталось прежним, солнце садилось точно так же, но на берегу изменился язык звуков. Сегодня Тверия известна своими современными отелями, сверкающими прогулочными дорожками и туристическими лодками. Но если внимательно присмотреться к водам озера, можно почувствовать, что под бетоном все еще бьется сердце прошлого. Потому что вода ничего не забывает. Она может стирать скользящие по ней тени, однако хранит в своих глубинах прощания, сказанные на ее берегу. Тяжелая тишина, опустившаяся на холмы Галилеи после октября 2023 года, сделала груз прошлого еще более заметным. В деревнях у линии границы жизнь продолжается, сбор оливок идет своим чередом. Матери рассказывают детям истории об озере, старики смотрят вдаль и говорят: «Когда-то это место было нашим». Эта фраза не просто заявление о собственности, это эхо чувства принадлежности. В Галилее даже ожидание – это форма сопротивления. И вот наступил вечер, и мы стоим на берегу озера. Солнце медленно опускается в воду, а свет скользит по склонам гор. Ветер колышет оливковые ветви. Поверхность воды отливает фиолетовым. Воды Тивериадского озера все еще сияют. Но на склонах вокруг озера теперь есть деревни, куда больше никто не заходит. Дома с открытыми ветру дверями и окнами, отданными во власть времени. Ржавые замки, брошенные столы, листок календаря, оставшийся на стене.
В этом выпуске мы рассказали не историю города, а свидетельство самой воды. Потому что порой история прячется не в книгах, а между бьющимися о берег волнами. На следующей неделе мы отправимся в те самые деревни, где время словно замерло. Мы поговорим о покинутых домах, замолчавших дворах и о ключах, которые ждут своего возвращения. Мы направимся туда, где двери все еще открыты, но хозяева находятся очень далеко. Мы двинемся к землям, где прошлое осталось незавершенным.

Добрый день, дорогие слушатели! Приветствуем вас в новом выпуске рубрики «Тюркский мир в лицах». Сегодня мы поговорим на тему «Изящная жизнь, глубокая поэзия» Джахид Зарифоглу. Предлагаем вам оценку эксперта по международным отношениям, доктора наук Джемиля Дуачейпека. История литературы каждого народа пишется не только книгами, она пишется также поступками, моралью и делом людей, которые эти книги создавали. Джахид Зарифоглу – один из самых самобытных голосов турецкой поэзии последней половины века. Несмотря на то, что со дня его смерти прошло почти 40 лет, его продолжают читать, любить и размышлять над его творчеством. Причина этого в том, что он не был просто поэтом, писавшим хорошие стихи. Он был одним из тех редких литераторов, которые относились к искусству как к важному жизненному делу.

Ахмад Джахид Зарифоглу родился 1 июля 1940 года в Анкаре, но его семья была родом из города Кахраман-Мараш. Из-за работы отца, который был судьей, детство будущего поэта прошло в разъездах между Севереком, Анкарой, Кызылджахамамом и Марашем. Именно Мараш стал городом, который определил его литературную судьбу. Дружба, которую он завязал за партами исторического лицея Мараша с Эрдемом Баязытом и братьями-близнецами Расимом и Алаэддином Özdenören'ом, позже превратилась в один из самых плодотворных творческих союзов в турецкой литературе. Позже он изучал немецкий язык и литературу в Стамбульском университете, работал учителем, находился на государственной службе и долгие годы трудился на телеканале ТРТ. В молодости он был настолько смелым путешественником, что объездил Европу автостопом, а следы тех поездок позже отразились в его произведениях. Писать стихи он начал еще в лицейские годы, когда в 1967 году вышла его первая книга «Дети знамения». Турецкая поэзия как раз обсуждала новые возможности направления литературного течения «Второе новое». Причем эту книгу молодой поэт издал на собственные средства. Зарифоглу не стал отказываться от приемов современной поэзии. Он взял скрытые и плотные образы и перенес их в совершенно другое русло, в мир исламского мира ощущения и метафизических поисков. Он

объединил внутренний голос Рильке, творчество которого глубоко изучал на немецкой филологии, с цивилизованным сознанием, унаследованным от Неджипа Фазыла Кысаюрека и Сезаи Каракоча. Его поэзия не была простой для восприятия, она требовала от читателя усилий, но эти усилия окупались сполна. В его строках природа, любовь, смерть и вера обретают новую жизнь в уникальном мире образов, сотканном из птиц, гор и детей. Книги «Рубежи» 1977 год и «Страх и мольба» 1985 развили это направление и возвысили его творчество. Его вторая книга, вышедшая в 1973 году, дала имя не только его собственной поэзии, но и целому поколению. Со временем это название стало общим именем для той самой прекрасной группы писателей, чьи пути пересеклись в Мараше и которые оставили яркий след в турецкой литературе. Этих людей объединило не просто землячество. Это было стремление прийти из самого сердца Анатолии в центр современной литературы и принести туда веру, мудрость и ценности своего народа. Эта группа, которая изначально собиралась вокруг журнала «Эдебиат», издаваемого Нури Пактилем, в 1976 году создала свой собственный журнал «Мавера». Зариф Оглу был в числе его основателей. Мавера стал очагом знаний местных мыслителей и литераторов. В 2014 году на телеканалах ТРТ

Старший брат помогал молодым авторам. В его мире искусства нельзя было представить отдельно от веры, морали и забот своего народа. Слово было священной ценностью, которую невозможно изменить. После кончины 7 июня 1987 года в возрасте всего 46 лет он оставил после себя не только полные полки книг, но и пример образцовой творческой морали. Сегодня его имя живет в названиях школ, библиотек и культурных центров. Его произведения выходят новыми тиражами, о его творчестве пишут диссертации, в его честь проводят программы и памятные встречи. А исторический лицей Мараши, где он учился вместе со своими друзьями, превращен в литературный музей, который хранит память об этом поколении. Несмотря на то, что он ушел из жизни в молодом возрасте, оставленное им литературное наследие при каждом чтении доказывает, что оно стоит нескольких долгих жизней. Он прожил изящную жизнь, которая полностью соответствовала его фамилии. Зариф в переводе с турецкого означает «изящный». Турецкая литература обязана ему очень многим. Он дал современной поэзии глубокое дыхание, передал нашим детям чистый язык, а молодым авторам – пример стойкой жизненной позиции. Этот изящный голос из 7 красивых людей не устарел, несмотря на годы, так же, как не стареют слова истины. Тем нашим читателям, у которых в домашней библиотеке еще нет книг Зарифа Улу, мы советуем поскорее приобрести их. От книги «Дети знамения» до книги «Жить» и отправиться в путешествие знаний. Они поймут, что пока есть такие прекрасные писатели, их литература и будущее находятся в надежных руках. Дорогие слушатели, это была оценка специалиста по международным отношениям доктора наук Джемиля Дуачейпека. Всего вам доброго.

списке ЮНЕСКО. В нашем путешествии по объектам Тюрки, входящих в список ЮНЕСКО, мы в основном открывали для себя исторические сооружения, древние города и культурные зоны, включенные в предварительный список всемирного наследия. Теперь мы продолжим наш маршрут к традициям, ритуалам, искусству, знаниям и навыкам, передающимся из поколения в поколение, которые ЮНЕСКО определяет как нематериальное культурное наследие. Принятая ЮНЕСКО в 2003 году Конвенция об охране нематериального культурного наследия направлена на сохранение и передачу будущим поколениям обычаев, форм самовыражения, знаний и навыков, которые сообщества считают частью своего культурного наследия. Ведь культурное наследие живет не только в исторических зданиях, порой оно продолжает жить в мелодии, в руках мастера, в праздничной традиции или в вековом обряде. И вот на первой остановке нашего нового путешествия мы познакомимся с глубокой традицией, распространившейся из Анатолии по всему миру. Наш маршрут – Конья, а наша тема – ритуал мевлевийских дервишей Сема. Мевлевизм сформировался в Конье после кончины мевляны Джалалиддина Руми в 1273 году и со временем распространился на разные географические регионы. ЮНЕСКО всегда обращало особое внимание на Конью и Стамбул среди важных центров этой традиции. Традиционный религиозный ритуал Сема, как наиболее яркая форма выражения культуры Мевлеви, со временем приобрел характер церемонии. Сема – это медленно раскрывающиеся руки крутящегося дервиша, звуки, поднимающиеся от флейты ней и вращение вокруг оси. Сема – это не просто визуальное представление, а единое целое со всей своей музыкой, одеждой, движениями и духовным смыслом. Церемония начинается с ната, в котором певец-солист произносит хвалебную речь о пророке Мухаммеде. Затем начинается таксим – исполнение музыки на традиционном духовном инструменте нее, и задается ритм пешреф. После участники совершают шествие деври-велиди с четырьмя приветствиями, селямами душ, которые выражают разные этапы духовного пути человека. Музыка мевлеви и такие традиционные инструменты, как ней и кудум, также относятся к неотъемлемым элементам сема. Итак, почему Сема важен с точки зрения ЮНЕСКО? Прежде всего, мевлевийский ритуал Сема включен не в список всемирного наследия, где находятся исторические сооружения и объекты, а в список нематериального культурного наследия человечества. Для ЮНЕСКО ценность, подлежащая охране, заключается не только в движениях дервишей семазенов, но и в музыке, знаниях о церемонии, правилах поведения, символических смыслах и людях, которые переносят все это из поколения в поколение. После подачи Тюрки досье в ЮНЕСКО мевлевийский ритуал Сема в 2005 году был объявлен шедевром устного и нематериального наследия человечества. С переходом на новую систему, созданную в соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО 2003 года, в 2008 году они были зарегистрированы от имени Тюрки в списке нематериального культурного наследия. Таким образом, эта традиция, сохраняемая в Анатолии на протяжении веков, обрела большую популярность на международном уровне. Рост международной популярности Сэмы в рамках нематериального культурного наследия ЮНЕСКО сделал еще более важным сохранение аутентичной структуры этой традиции. В этой связи Тюркия разработала меры по охране, направленные на то, чтобы ритуал Сема продолжал жить не просто как визуальное шоу, а как единое целое со своей музыкой, символами и духовным смыслом. Министерство культуры и туризма в распоряжении о мевлевизме и ритуале Сема, опубликованном в 2008 году, определило важные принципы. Согласно этому документу, церемония должна проводиться в подходящих местах и условиях. Музыка мевлеви должна исполняться вживую коллективом с традиционными

организованными лицами, как просто танцевальное шоу. Таким образом, охрана стала процессом, который не завершился регистрацией в ЮНЕСКО, а продолжается в соответствии с практическими потребностями. Подход Тюркии к сохранению наследия не ограничивается только проведением самой церемонии. Сохранение мевлевийской музыки, передача ее новым поколениям, воспитание квалифицированных исполнителей и поддержка традиционного мастерства также являются частями этого процесса. Сохранение стамбульских обителей Галаты и Еникапы Мевлевиханеси и их вовлечение в культурную жизнь способствует поддержанию связи традиции с ее историческими местами. Объявление Министерством культуры и туризма в 2010 году живым человеческим сокровищем Мехмета Гиргича, который традиционными методами изготавливает сикке, важный элемент одежды для сыма, также показывает важность, придаваемую сохранению мастерства и знаний, стоящих за этим наследием. Важное место в международной популярности культуры Мевлеви занимают также ежегодные памятные мероприятия «Шеби Арус», которые проходят в Конии в декабре. Эти встречи с участием людей из разных стран превращают мир мысли мевляны и традицию Сема в международное культурное событие. Звуки флейты нейх, поднимающейся из кони, и вращение дервиши сэмазенов переносят сохраняемую веками традицию мевлеви в сегодняшний день. Рожденный в глубокой суфийской культуре Анатолии ритуал сэма продолжает свое существование как важное культурное наследие, с которым Тюркия сегодня знакомит с миром. В сегодняшнем выпуске «Тюркия в списке ЮНЕСКО» мы разделили многовековый путь мевлевийских ритуалов сэма. До встречи в следующем выпуске, где мы познакомимся с еще одной ценностью из культурного богатства Тюркии.

И в завершении нашей передачи коротко об основных событиях дня. Тюрки ставят перед собой одну из самых амбициозных экономических целей последних лет. Впервые увеличить объем экономики выше 2 триллионов долларов и к 2029 году довести ВВП страны до 2,2 триллиона долларов. Украина заявила о новой серии дальних ударов по территории России. За последние сутки под атаки попали 8 объектов сразу в 6 российских регионах. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. 14 человек погибли и более 10 пострадали при взрыве на временном складе оружия в провинции Идлиб на севере Сирии. Россия, США и Украина могут возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта. Одной из возможных площадок вновь может стать Абу-Даби, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Советники Трампа считают, что война против Ирана может длиться годами, как сообщает издание Wall Street Journal. Высокопоставленные чиновники Белого дома, включая вице-президента Джей Ди Венса и госсекретаря Марка Рубио, на частных встречах с президентом Дональдом Трампом указывали на то, что война с Ираном может продлиться несколько лет и продолжаться до конца президентского срока Трампа. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет зъри и Турция.
10: Це ли ши Туарчи чешен гонко дентай.
11: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и зайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция скма.
15: Овода Турция уни радиосу.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлеер Туркиянын теги радиосу.
2: Е садай Туркия.
5: Аңлап атканыңла Туркия овоза радиосу.
4: Эво и фонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
16: Гидареди амурия Туркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio.
1: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
18: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджува. Операторской мне помогает Гёкан Полат. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости из следующей рубрики. «Палестина. История, которой нет конца», «Тюркский мир в лицах» и «Тюркия в списке ЮНЕСКО».

И в начале коротко о событиях дня. Тюркия ставит перед собой одну из самых амбициозных экономических целей последних лет – впервые увеличить объем экономики выше 2 триллионов долларов и к 2029 году довести ВВП страны до 2,2 триллиона долларов. Украина заявила о новой серии дальних ударов по территории России. За последние сутки под атаки попали 8 объектов сразу в 6 российских регионах, сообщил президент Владимир Зеленский. 14 человек погибли и более 10 пострадали при взрыве на временном складе оружия в провинции Идлиб на севере Сирии. Россия, США и Украина могут возобновить трехсторонние переговоры по регулированию конфликта в одной из возможных площадок. Вновь может стать Абу-Даби. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Советники Трампа считают, что война против Ирана может длиться годами. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Тюркия ставит перед собой одну из самых амбициозных экономических

экономических целей последних лет. Впервые увеличить объем экономики выше 2 триллионов долларов и к 2029 году довести ВВП страны до 2,2 триллиона долларов. Новая среднесрочная программа на 2027 и 2029 годы предусматривает не только увеличение масштабов экономики, но и ускорение роста, повышение благосостояния населения, создание миллионов рабочих мест и возвращение инфляции к однозначным значениям. «Это будет первый раз, когда мы преодолеем отметку в 2 триллиона долларов», заявил вице-президент Тюркии Джевдет Йылмаз на встрече с представителями иностранных СМИ в Анкаре. Уже к концу 2026 года национальный доход должен превысить 1,8 триллиона долларов, а доход на душу населения приблизится к 20 тысячам долларов. К 2029 году власти рассчитывают увеличить его примерно до 25 тысяч. Экономический рост также должен постепенно ускоряться с 3,3% в 2026 году до 4,2% в 2027, до 4,6% в 2028 и 5% к завершению программы. Особую роль Анкара отводит повышению производительности, развитию технологических отраслей и увеличению производственных мощностей. Одновременно Тюркия намерена укрепить свои позиции на мировых рынках. Совокупный экспорт товаров и услуг к 2029 году планируется довести до 450 миллиардов долларов. Еще одним показателем укрепления финансовой устойчивости власти называют резервы страны. С мая 2023 года к концу августа 2026 они выросли почти на 90 миллиардов долларов, до более чем 188 миллиарда долларов. Правительство также рассчитывает создать 2,1 миллиона дополнительных рабочих мест, примерно по 700 тысяч ежегодно, и снизить безработицу ниже 8%. Приоритетами станут профессиональная подготовка, искусственный интеллект и адаптация рабочей силы к технологическим изменениям. Украина заявила о новой серии дальних ударов по территории России. За последние сутки под атаки попали 8 объектов сразу в 6 российских регионах, сообщил президент Владимир Зеленский. География заявленных ударов охватила значительную часть территории страны – от Ямало-Ненецкого автономного округа на севере до Дагестана на Каспии. Среди наиболее заметных целей Зеленский назвал нефтеперерабатывающий завод в Ямало-Ненецком округе и морской торговый порт в Дагестане. Киев утверждает, что атакованные объекты инфраструктуры задействованы в обеспечении российских военных действий. Еще несколько целей, по словам украинского президента, находились в Московской, Воронежской, Астраханской и Брянской областях. Что именно было атаковано там и насколько серьезными оказались повреждения, Зеленский не уточнил. Украинский лидер связал удары с продолжающимися российскими атаками на Украину, назвав действия Киева справедливым ответом. Он отдельно поблагодарил военных и специалистов, обеспечивающих дальнобойность и точность украинских ударов. Заявление вновь указывает на ставку Киева на дальние атаки по объектам на российской территории. При этом из сообщения Зеленского невозможно установить, какими средствами были нанесены удары и все ли заявленные цели действительно были поражены. Информация о возможных жертвах и масштабах ущерба также отсутствует. Независимо подтвердить заявление о результатах ударов в условиях продолжающихся боевых действий невозможно. Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей. 14 человек погибли и более 10 пострадали при взрыве на временном складе оружия в провинции Идлиб на севере Сирии. Взрыв произошел в среду в районе города Сармада на объекте, где временно хранились оружие и боеприпасы и оставшиеся после боевых действий взрывоопасные предметы. По последним данным Минобороны Сирии, все 14 погибших были сотрудниками ведомства. Среди более чем 10 пострадавших есть мирные жители.
После взрыва к месту происшествия направили специализированные

специализированное подразделение. Силы внутренней безопасности перекрыли ведущие к объекту дороги, спасатели искали людей под завалами, а пожарные тушили возникший пожар. Причина взрыва пока не установлена. Минобороны Сирии заявила о начале расследования обстоятельств произошедшего и взяла на себя полную ответственность за инцидент. МИД Тюркии выразил соболезнования в связи с трагедией. «Мы глубоко опечалены гибелью людей в результате взрыва на складе боеприпасов в Сармаде в Идлибе. Выражаем соболезнования близким погибших и всему сирийскому народу», — говорится в заявлении ведомства. Сармада расположена на севере провинции Идлиб и является одним из крупных населенных и торговых центров региона. Россия, США и Украина могут возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта. Одной из возможных площадок вновь может стать Абу-Даби. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Москва обсуждала с американской стороной возможность возвращения к переговорному процессу. «Возможно, этот процесс возобновится в трехстороннем формате», – указал Ушаков в интервью «Вестям». Он добавил, что Абу-Даби уже использовался для подобных контактов и вновь может стать местом встречи представителей трех стран. Вопрос обсуждался и во время встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Ушаков также заявил, что при Дональде Трампе объем американской помощи Украине, включая военную, заметно сократился по сравнению с предыдущими администрациями США. По его мнению, для ускорения урегулирования Вашингтону следует полностью прекратить поддержку Киева. Помощник президента РФ также прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио о возможной разработке дорожной карты для возобновления переговоров. «Я дорожную карту пока не видел и думаю, что, наверное, ее никто не видел», — сказал Ушаков.

Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей. НАТО переходит от политики сдерживания к подготовке к потенциальному продолжительному конфликту высокой интенсивности с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Выступая на брифинге в Сыктывкаре, Захарова указала, что страны Альянса усиливают военную активность вблизи северных границ России, проводят масштабные учения и расширяют командную инфраструктуру. По ее словам, особую угрозу для Москвы представляет активность НАТО в Арктике, где Альянс, по ее оценке, стремится добиться военного превосходства. Россия при необходимости готова использовать все военно-технические средства для устранения угроз, заявила представитель МИД. Захарова также вновь обвинила президента Украины Владимира Зеленского в угрозах российской гражданской авиации. Она назвала его заявление о рисках для полетов над Россией шантажом и легализацией воздушного терроризма на государственном уровне. Кроме того, представитель МИД заявила, что Москва не рассматривает возможность возвращения к прежнему формату зерновой сделки по Черному морю, поскольку по российской версии ее условия не выполнялись и выгоду от соглашения получил преимущественно Запад. Польша открыла новый ремонтно-логистический центр, созданный при участии Великобритании для усиления противовоздушной обороны страны и восточного фланга НАТО. Объект начал работу в Чоснуве, в центральной части Польши. Как сообщила Минобороны Великобритании, британские специалисты будут работать там совместно с польскими коллегами. Центр предназначен для обслуживания и поддержки польской программы «Пилица плюс», многомиллиардного проекта по созданию интегрированной системы противовоздушной обороны. Открытие объекта прошло при участии британского министра по вопросам оборонной готовности и промышленности Люка Полларда и замглавы Минобороны Польши Павла Залевского. В Лондоне заявили, что проект является частью усилий по укреплению восточного фланга НАТО на фоне роста напряженности в отношениях с Россией. По словам Полларда, усиление польской ПВО одновременно означает укрепление общей системы противовоздушной обороны НАТО. Советники Трампа считают, что война против Ирана может длиться годами. Как сообщает издание Wall Street Journal, высокопоставленные чиновники Белого дома, включая вице-президента

президента Джей Ди Венса и госсекретаря Марко Рубио на частных встречах с президентом Дональдом Трампом указывали на то, что война с Ираном может продлиться несколько лет и продолжаться до конца президентского срока Трампа. Это противоречит публичным заявлениям Трампа о том, что война закончится вскоре после промежуточных выборов в ноябре. По данным Американской автомобильной ассоциации, в результате войны цены на бензин выросли с $3.19 до $4.22 за галлон. Министр финансов Скотт Бессент описал более широкий подход администрации, получивший название «Операция «Экономический изгой» как альтернативу новым крупномасштабным боевым операциям. Пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэллс утверждала, что морская блокада и санкционная кампания подорвали экономику и армию Ирана. Дорогие друзья, это были новости. Дорогие друзья, нашу передачу продолжает песня, которая называется «Удаларды шексизм» поет Каяхан.

По мере продвижения на север горы становятся суровее, меняется звук ветра. И в какой-то миг среди камней и скал открывается синева. Это не просто озеро, это зеркало, которое помнит лица, отражавшиеся в нем на протяжении веков. Тивериадское озеро, также известное как озеро Кинерет или Галилейское море, сердце Галилеи. В первых лучах утра вода как стекло. По мере того, как солнце поднимается, поверхность воды трепещет, словно заново упорядочивает воспоминания, скрытые в глубинах. Ведь Тверия – это не просто город, это порог, просочившийся сквозь века. Его побережье веками омывались молитвами, историями и прощаниями. Основанная в первом веке нашей эры в честь римского императора Тиберия, Тверия на протяжении всей истории была перекрестком империи. Сначала городом правил Рим, потом Византия. В VII веке его завоевали мусульмане – омейяды и аббасиды, а затем на сотни лет он перешел под власть Османской империи. Каждая эпоха оставила на этом берегу свой след. В периоды омейядов и аббасидов город Тверия превратился в один из важных научных и торговых центров Северной Палестины. Это было место встречи разных верований, разных языков и разных культур. Мусульмане, христиане и иудеи молились, глядя на одну и ту же синеву. Оливковые рощи дарили общую тень, а на рынках смешивались языки. Галилея была не просто географическим объектом, это был опыт совместного проживания. С XVI века под османским правлением Тверия продолжила свое существование как тихий, но деятельный город. Утренний азан касался поверхности озера, и рыбацкие лодки беззвучно выходили в плавание. Запах хлеба из тандыра разносился по узким улочкам, а к берегу на ослах везли ящики с оливками. Жизнь напоминала ритм воды, размеренные, регулярные и общие для всех. В те времена вода принадлежала каждому. год. Для Твери это была не просто дата в истории, это был переломный момент.

Сегодня Тверь известна своими современными отелями, сверкающими прогулочными дорожками и туристическими лодками. Но если внимательно присмотреться к водам озера, можно почувствовать, что под бетоном все еще бьется сердце прошлого. Потому что вода ничего не забывает. Она, может, стирает скользящие по ней тени, однако хранит в своих глубинах прощания, сказанные на ее берегу. Тяжелая тишина, опустившаяся на холмы Галилеи после октября 2023 года, сделала груз прошлого еще более заметным. В деревнях у линии границы жизнь продолжается, сбор оливок идет своим чередом. Матери рассказывают детям истории об озере, старики смотрят вдаль и говорят: «Когда-то это место было нашим». Эта фраза не просто заявление о собственности, это эхо чувства принадлежности. В Галилее даже ожидание – это форма сопротивления. И вот наступил вечер, и мы стоим на берегу озера. Солнце медленно опускается в воду, а свет скользит по склонам гор. Ветер колышет оливковые ветви. Поверхность воды отливает фиолетовым. Воды Тиверятского озера все еще сияют. Но на склонах вокруг озера теперь есть деревни, куда больше никто не заходит. Дома с открытыми ветру дверями и окнами, отданными во власть времени. Ржавые замки, брошенные столы, листок календаря, оставшийся на стене. В этом выпуске мы рассказали не историю города, а свидетельство

На следующей неделе мы отправимся в те самые деревни, где время словно замерло. Мы поговорим о покинутых домах, замолчавших дворах и о ключах, которые ждут своего возвращения. Мы направимся туда, где двери все еще открыты, но хозяева находятся очень далеко. Мы двинемся к землям, где прошлое осталось незавершенным.

Добрый день, дорогие слушатели! Приветствуем вас в новом выпуске рубрики «Тюркский мир в лицах». Сегодня мы поговорим на тему «Изящная жизнь, глубокая поэзия» Джахид Зарифоглу. Предлагаем вам оценку эксперта по международным отношениям, доктора наук Джемиля Дуачейпека. История литературы каждого народа пишется не только книгами, она пишется также поступками, моралью и делом людей, которые эти книги создавали. Джахид Зарифоглу – один из самых самобытных голосов турецкой поэзии последней половины века. Несмотря на то, что со дня его смерти прошло почти 40 лет, его продолжают читать, любить и размышлять над его творчеством. Причина этого в том, что он не был просто поэтом, писавшим хорошие стихи. Он был одним из тех редких литераторов, которые относились к искусству как к важному жизненному делу, а его поступки никогда не расходились с тем, о чем он писал. Сегодня мы хотим еще раз напомнить молодым читателям об этом выдающемся человеке, оставившем след как в нашей поэзии, так и в общественной мысли. Абдур-Рахман Джахид Зарифоглу родился 1 июля 1940 года в Анкаре, но его семья была родом из города Кахраман-Мараш. Из-за работы отца, который был судьей, детство будущего поэта прошло в разъездах между Севереком, Анкарой, Кызылджахамамом и Марашем. Именно Мараш стал городом, который определил его литературную судьбу. Дружба, которую он завязал за партами исторического лицея Мараша с Эрдемом Беязытом и братьями-близнецами Расимом и Алаэддином Özdenören, позже превратилась в один из самых плодотворных творческих союзов в турецкой литературе. Позже он изучал немецкий язык и литературу в Стамбульском университете, работал учителем, находился на государственной службе и долгие годы трудился на телеканале ТРТ. В молодости он был настолько смелым путешественником, что объездил Европу автостопом, а следы тех поездок позже отразились в его произведениях. Писать стихи он начал еще в лицейские годы, когда в 1967 году вышла его первая книга «Дети знамения». Турецкая поэзия как раз обсуждала новые возможности направления

литературного течения «Второе новое». Причем эту книгу молодой поэт издал на собственные средства. Зарифоулу не стал отказываться от приемов современной поэзии. Он взял скрытые и плотные образы и перенес их в совершенно другое русло, в мир исламского мироощущения и метафизических поисков. Он объединил внутренний голос Рильке, творчество которого глубоко изучал на немецкой филологии, с цивилизованным сознанием, унаследованным от Неджипа Фазыла Кысаюрека и Сезаи Каракоча. Его поэзия не была простой для восприятия, она требовала от читателя усилий, но эти усилия окупались сполна. В его строках природа, любовь, смерть и вера обретают новую жизнь в уникальном мире образов, сотканном из птиц, гор и детей. Книги «Рубежи» 1977 год и «Страх и мольба» 1985 развили это направление и возвысили его творчество. Его вторая книга, вышедшая в 1973 году, дала имя не только его собственной поэзии, но и целому поколению. Со временем это название стало общим именем для той самой прекрасной группы писателей, чьи пути пересеклись в Мараше и которые оставили яркий след в турецкой литературе. Этих людей объединило не просто землячество. Это было стремление прийти из самого сердца Анатолии в центр современной литературы и принести туда веру, мудрость и ценности своего народа. Эта группа, которая изначально собиралась вокруг журнала «Эдебиат», издаваемого Нури Пактилем, в 1976 году создала свой собственный журнал «Мавера». Зарифоулу был в числе его основателей. Мавера стал очагом знаний местных мыслителей и литераторов. В 2014 году на телеканалах ТРТ вышел сериал «Семь красивых людей», благодаря которому история этого поколения дошла до миллионов, а новые поколения заново открыли для себя Зарифоулу. Зарифоулу был не только поэтом. Его книга «Жить», в которой переплетаются дневник, эссе и повествование, является одним из самых самобытных произведений турецкой прозы, не вписывающимся в привычные жанры. В ней поэт с поразительной искренностью раскрывает свой внутренний мир. В романе «Ритмы войны» он описал героическое сопротивление народа Афганистана против оккупации, ведь, по его мнению, писатель был обязан заявлять об угнетенных народах мира. Роман «Мать», его эссе, собранные в книгах «Этот мир. Мельница» и «В погоне за богатыми мечтами», пьеса «Сюччу имам» и академическое исследование о Рильке показывают, насколько широким был круг его интересов. Еще одна черта, которая отличала его от современников, это труд, посвященный детям. Книгами «Птица-воробей», «Лев-мул», «Дятлы», «Дедушка сердца» и «Падишах», «Маленький шейх Сади», «Моторная птица». Он создал классику детской литературы и был удостоен награды Союза писателей Туркии в области детской литературы. По его мнению, писать для ребенка означало писать для будущего нации. Он считал одной из главных задач литературы воспитание поколений, которым доверяется будущее, с правильным языком и чистым сердцем. То, что поэт, создававший новаторские произведения для взрослых, вдруг перешел на язык сказок, было проявлением как его скромности, так и верности своему делу. Зарифоулу всегда держался в стороне от славы, хвастовства и шума литературного рынка. К писательству он относился со всей серьезностью, как к молитве. Он терпеливо читал черновики молодых поэтов, которые к нему обращались за помощью, и направлял их на страницах журналов и в письмах. Его письма, изданные в виде книг после его смерти, стали свидетельством того, как Зарифоулу, как старший брат, помогал молодым авторам. В его мире искусства нельзя было представить отдельно от веры, морали и забот своего народа. Слово было священной ценностью, которую невозможно изменить.

После кончины 7 июня 1987 года в возрасте всего 46 лет он оставил после себя не только полные полки книг, но и пример образцовой творческой морали. Сегодня его имя живет в названиях школ, библиотек и культурных центров. Его произведения выходят новыми тиражами, о его творчестве пишут диссертации, в его честь проводят программы и памятные встречи. А исторический лицей Мараши, где он учился вместе со своими друзьями, превращен в литературный музей, который хранит память об этом поколении. Несмотря на то, что он ушел из жизни в молодом возрасте, оставленное им литературное наследие при каждом чтении доказывает, что оно стоит нескольких долгих жизней. Он прожил изящную жизнь, которая полностью соответствовала его фамилии. Зариф в переводе с турецкого означает «изящный». Турецкая литература обязана ему очень многим. Он дал современной поэзии глубокое дыхание, передал нашим детям чистый язык, а молодым авторам пример стойкой жизненной позиции. Этот изящный голос из 7 красивых людей не устарел, несмотря на годы, так же, как не стареют слова истины. Тем нашим читателям, у которых в домашней библиотеке еще нет книг Зарифа Улу, мы советуем поскорее приобрести их. От книги «Дети знамения» до книги «Жить» и отправиться в путешествие знаний. Они поймут, что пока есть такие прекрасные писатели, их литература и будущее находятся в надежных руках. Дорогие слушатели, это была оценка специалиста по международным отношениям доктора наук Джемиля Дуачейпека. Всего вам доброго!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Гонко Дентай.
11: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
14: Петерчия радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Уни радиосы.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Овоза.
19: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
2: Е Садай Туркия.
7: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза радиосы.
6: Эво Ифонетис Туркия.
2: Овди Радио Глас Туркия.
4: Гидарды Диамурия Туркия.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
16: Este es Radio Voz de Turkiye.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio.
16: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

В нашем путешествии по объектам Тюрки, входящих в список ЮНЕСКО, мы в основном открывали для себя исторические сооружения, древние города и культурные зоны, включенные в предварительный список всемирного наследия. Теперь мы продолжим наш маршрут к традициям, ритуалам, искусству, знаниям и навыкам, передающимся из поколения в поколение, которые ЮНЕСКО определяет как нематериальное культурное наследие. Принятая ЮНЕСКО в 2003 году Конвенция об охране нематериального культурного наследия направлена на сохранение и передачу будущим поколениям обычаев, форм самовыражения, знаний и навыков, которые сообщества считают частью своего культурного наследия. Ведь культурное наследие живет не только в исторических зданиях, порой оно продолжает жить в мелодии, в руках мастера, в праздничной традиции или в вековом обряде. И вот на первой остановке нашего нового путешествия мы познакомимся с глубокой традицией, распространившейся из Анатолии по всему миру. Наш маршрут – Конья, а наша тема – ритуал мевлевийских дервишей Сема. Мевлевизм сформировался в Конье после кончины мевляны Джалалиддина Руми в 1273 году и со временем распространился на разные географические регионы. ЮНЕСКО всегда обращало особое внимание на Конью и Стамбул среди важных центров этой традиции. Традиционный религиозный ритуал Сема, как наиболее яркая форма выражения культуры Мевлеви, со временем приобрел характер церемонии. Сема – это медленно раскрывающиеся руки крутящегося дервиша, звуки, поднимающиеся от флейты ней и вращение вокруг оси. Сема – это не просто визуальное представление, а единое целое со всей своей музыкой, одеждой, движениями и духовным смыслом. Церемония начинается с ната, в котором певец-солист произносит хвалебную речь о пророке Мухаммеде. Затем начинается таксим – исполнение музыки на традиционном духовном инструменте нее, и задается ритм пешреф. После участники совершают шествие деври-велиди с четырьмя приветствиями, селямами, душ, которые выражают разные этапы духовного пути человека. Музыка мевлеви и такие традиционные инструменты, как ней и кудум, также относятся к неотъемлемым элементам сема. Итак, почему Сема важен с точки зрения ЮНЕСКО? Прежде всего, мевлевийский ритуал Сема включен не в список всемирного наследия, где находятся исторические сооружения и объекты, а в список нематериального культурного наследия человечества. Для ЮНЕСКО ценность, подлежащая охране, заключается не только в движениях дервишей семазенов, но и в музыке, знаниях о церемонии, правилах поведения, символических смыслах и людях, которые переносят все это из поколения в поколение. После подачи Тюрки досье в ЮНЕСКО мевлевийский ритуал Сема в 2005 году был объявлен шедевром устного и нематериального наследия человечества. С переходом на новую систему, созданную в соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО 2003 года, в 2008 году они были зарегистрированы от имени Тюрки в списке нематериального культурного наследия. Таким образом, эта традиция, сохраняемая в Анатолии на протяжении веков, обрела большую популярность на международном уровне. Рост международной популярности Сэмы в рамках нематериального культурного наследия ЮНЕСКО сделал еще более важным сохранение аутентичной структуры этой традиции. В этой связи Тюркия разработала меры по охране, направленные на то, чтобы ритуал Сэма продолжал жить не просто как визуальное шоу, а как единое целое со своей музыкой, символами и духовным смыслом. Министерство культуры и туризма в распоряжении о мевлевизме и ритуале Сема, опубликованном в 2008 году, определило важные принципы. Согласно этому документу, церемония должна проводиться в подходящих местах и условиях. Музыка мевлеви должна исполняться вживую коллективом с традиционной структурой. Ритуал Сема должен представляться как единое целое со всеми своими дополняющими элементами, а исполнители должны обладать необходимой технической и музыкальной квалификацией. В распоряжении, опубликованном в 2017 году, Министерство напомнило,

о прежних правилах и вновь подчеркнула необходимость не допускать презентации СМА в ненадлежащих условиях и неквалифицированными лицами, как просто танцевальное шоу. Таким образом, охрана стала процессом, который не завершился регистрацией в ЮНЕСКО, а продолжается в соответствии с практическими потребностями. Подход Тюрки к сохранению наследия не ограничивается только проведением самой церемонии. Сохранение мевлевийской музыки, передача ее новым поколениям, воспитание квалифицированных исполнителей и поддержка традиционного мастерства также являются частями этого процесса. Сохранение стамбульских обителей Галаты и Еникапы Мевлевиханеси и их вовлечение в культурную жизнь способствует поддержанию связи традиции с ее историческими местами. Объявление Министерством культуры и туризма в 2010 году живым человеческим сокровищем Мехмета Гиргича, который традиционными методами изготавливает сике, важный элемент одежды для СМА, также показывает важность, придаваемую сохранению мастерства и знаний, стоящих за этим наследием. Важное место в международной популярности культуры Мевлеви занимают также ежегодные памятные мероприятия «Шеби Арус», которые проходят в Конии в декабре. Эти встречи с участием людей из разных стран превращают мир мысли мевляны и традицию СМА в международное культурное событие. Звуки флейты нейх, поднимающейся из кони, и вращение дервиши сэмазенов переносят сохраняемую веками традицию мевлеви в сегодняшний день. Рожденный в глубокой суфийской культуре Анатолии ритуал сэма продолжает свое существование как важное культурное наследие, с которым Тюркия сегодня знакомит с миром. В сегодняшнем выпуске «Тюркия в списке ЮНЕСКО» мы разделили многовековый путь мевлевийских ритуалов сэма. До встречи в следующем выпуске, где мы познакомимся с еще одной ценностью из культурного богатства Тюркии.

И в завершении нашей передачи коротко об основных событиях дня. Тюрки ставят перед собой одну из самых амбициозных экономических целей последних лет. Впервые увеличить объем экономики выше 2 триллионов долларов и к 2029 году довести ВВП страны до 2,2 триллиона долларов. Украина заявила о новой серии дальних ударов по территории России. За последние сутки под атаки попали 8 объектов сразу в 6 российских регионах. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. 14 человек погибли и более 10 пострадали при взрыве на временном складе оружия в провинции Идлиб на севере Сирии. Россия, США и Украина могут возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта. Одной из возможных площадок вновь может стать Абу-Даби, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Советники Трампа считают, что война против Ирана может длиться годами, как сообщает издание Wall Street Journal. Высокопоставленные чиновники Белого дома, включая вице-президента Джей Ди Венса и госсекретаря Марка Рубио, на частных встречах с президентом Дональдом Трампом указывали на то, что война с Ираном может продлиться несколько лет и продолжаться до конца президентского срока Трампа. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджува. Операторской мне помогает Гёкан Полат. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости из следующей рубрики. «Палестина. История, которой нет конца», «Тюркский мир в лицах» и «Тюркия в списке ЮНЕСКО».

И вначале коротко о событиях дня. Тюркия ставит перед собой одну из самых амбициозных экономических целей последних лет – впервые увеличить объем экономики выше 2 триллионов долларов и к 2029 году довести ВВП страны до 2,2 триллиона долларов. Украина заявила о новой серии дальних ударов по территории России. За последние сутки под атаки попали 8 объектов сразу в 6 российских регионах, сообщил президент Владимир Зеленский. 14 человек погибли и более 10 пострадали при взрыве на временном складе оружия в провинции Идлиб на севере Сирии. Россия, США и Украина могут возобновить трехсторонние переговоры по регулированию конфликта в одной из возможных площадок, вновь может стать Абу-Даби. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Советники Трампа считают, что война против Ирана может длиться годами. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Тюркия ставит перед собой одну из самых амбициозных экономических целей последних лет – впервые увеличить объем экономики выше 2 триллионов долларов и к 2029 году довести ВВП страны до 2,2 триллиона долларов. Новая среднесрочная программа на 2027 и 2029 годы предусматривает не только увеличение масштабов экономики, но и ускорение роста, повышение благосостояния населения, создание миллионов рабочих мест и возвращение инфляции к однозначным значениям. «Это будет первый раз, когда мы преодолеем отметку в 2 триллиона долларов», заявил вице-президент Тюркии Джевдет Йылмаз на встрече с представителями иностранных СМИ в Анкаре. Уже к концу 2026 года национальный доход должен превысить 1,8 триллиона долларов, а доход на душу населения приблизится к 20 тысячам долларов. К 2029 году власти рассчитывают увеличить его примерно до 25 тысяч. Экономический рост также должен постепенно ускоряться с 3,3% в 2026 году до 4,2% в 2027, до 4,6% в 2028 и 5% к завершению программы. Особую роль Анкара отводит повышению производительности, развитию технологических отраслей и увеличению производственных мощностей. Одновременно Тюркия намерена укрепить свои позиции на мировых рынках. Совокупный экспорт товаров и услуг к 2029 году планируется довести до 450 миллиардов долларов. Еще одним показателем укрепления финансовой устойчивости власти называют резервы страны. С мая 2023 года к концу августа 2026 они выросли почти на 90 миллиардов долларов, до более чем 188 миллиарда долларов. Правительство также рассчитывает создать 2,1 миллиона дополнительных рабочих мест, примерно по 700 тысяч ежегодно, и снизить безработицу ниже 8%. Приоритетами станут профессиональная подготовка, искусственный интеллект и адаптация рабочей силы.

силы к технологическим изменениям. Украина заявила о новой серии дальних ударов по территории России. За последние сутки под атаки попали 8 объектов сразу в 6 российских регионах, сообщил президент Владимир Зеленский. География заявленных ударов охватила значительную часть территории страны – от Ямало-Ненецкого автономного округа на севере до Дагестана на Каспии. Среди наиболее заметных целей Зеленский назвал нефтеперерабатывающий завод в Ямало-Ненецком округе и морской торговый порт в Дагестане. Киев утверждает, что атакованные объекты инфраструктуры задействованы в обеспечении российских военных действий. Еще несколько целей, по словам украинского президента, находились в Московской, Воронежской, Астраханской и Брянской областях. Что именно было атаковано там и насколько серьезными оказались повреждения, Зеленский не уточнил. Украинский лидер связал удары с продолжающимися российскими атаками на Украину, назвав действия Киева справедливым ответом. Он отдельно поблагодарил военных и специалистов, обеспечивающих дальнобойность и точность украинских ударов. Заявление вновь указывает на ставку Киева на дальние атаки по объектам на российской территории. При этом из сообщения Зеленского невозможно установить, какими средствами были нанесены удары и все ли заявленные цели действительно были поражены. Информация о возможных жертвах и масштабах ущерба также отсутствует. Независимо подтвердить заявление о результатах ударов в условиях продолжающихся боевых действий невозможно. Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей. 14 человек погибли и более 10 пострадали при взрыве на временном складе оружия в провинции Идлиб на севере Сирии. Взрыв произошел в среду в районе города Сармада на объекте, где временно хранились оружие и боеприпасы и оставшиеся после боевых действий взрывоопасные предметы. По последним данным Минобороны Сирии, все 14 погибших были сотрудниками ведомства. Среди более чем 10 пострадавших есть мирные жители. После взрыва к месту происшествия направили специализированные подразделения. Силы внутренней безопасности перекрыли ведущие к объекту дороги, спасатели искали людей под завалами, а пожарные тушили возникший пожар. Причина взрыва пока не установлена. Минобороны Сирии заявила о начале расследования обстоятельств произошедшего и взяла на себя полную ответственность за инцидент. МИД Тюркии выразил соболезнования в связи с трагедией. «Мы глубоко опечалены гибелью людей в результате взрыва на складе боеприпасов в Сармаде в Идлибе. Выражаем соболезнования близким погибших и всему сирийскому народу», — говорится в заявлении ведомства. Сармада расположена на севере провинции Идлиб и является одним из крупных населенных и торговых центров региона. Россия, США и Украина могут возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта. Одной из возможных площадок вновь может стать Абу-Даби. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Москва обсуждала с американской стороной возможность возвращения к переговорному процессу. «Возможно, этот процесс возобновится в трехстороннем формате», – указал Ушаков в интервью «Вестям». Он добавил, что Абу-Даби уже использовался для подобных контактов и вновь может стать местом встречи представителей трех стран. Вопрос обсуждался и во время встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Ушаков также заявил, что при Дональде Трампе объем американской помощи Украине, включая военную, заметно сократился по сравнению с предыдущими администрациями США. По его мнению, для ускорения урегулирования Вашингтону следует полностью прекратить поддержку Киева. Помощник президента РФ также прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио о возможной разработке дорожной карты для возобновления переговоров. «Я дорожную карту пока не видел и думаю, что, наверное, ее никто не видел», – сказал Ушаков.

НАТО переходит от политики сдерживания к подготовке к потенциальному продолжительному конфликту высокой интенсивности с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Выступая на брифинге в Сыктывкаре, Захарова указала, что страны Альянса усиливают военную активность вблизи северных границ России, проводят масштабные учения и расширяют командную инфраструктуру. По ее словам, особую угрозу для Москвы представляет активность НАТО в Арктике, где Альянс, по ее оценке, стремится добиться военного превосходства. Россия при необходимости готова использовать все военно-технические средства для устранения угроз, заявила представитель МИД. Захарова также вновь обвинила президента Украины Владимира Зеленского в угрозах российской гражданской авиации. Она назвала его заявление о рисках для полетов над Россией шантажом и легализацией воздушного терроризма на государственном уровне. Кроме того, представитель МИД заявила, что Москва не рассматривает возможность возвращения к прежнему формату зерновой сделки по Черному морю, поскольку по российской версии ее условия не выполнялись и выгоду от соглашения получил преимущественно Запад. Польша открыла новый ремонтно-логистический центр, созданный при участии Великобритании для усиления противовоздушной обороны страны и восточного фланга НАТО. Объект начал работу в Чоснуве, в центральной части Польши. Как сообщила Минобороны Великобритании, британские специалисты будут работать там совместно с польскими коллегами. Центр предназначен для обслуживания и поддержки польской программы «Пилица плюс», многомиллиардного проекта по созданию интегрированной системы противовоздушной обороны. Открытие объекта прошло при участии британского министра по вопросам оборонной готовности и промышленности Люка Полларда и замглавы Минобороны Польши Павла Залевского. В Лондоне заявили, что проект является частью усилий по укреплению восточного фланга НАТО на фоне роста напряженности в отношениях с Россией. По словам Полларда, усиление польской ПВО одновременно означает укрепление общей системы противовоздушной обороны НАТО. Советники Трампа считают, что война против Ирана может длиться годами. Как сообщает издание Wall Street Journal, высокопоставленные чиновники Белого дома, включая вице-президента Джей Ди Венса и госсекретаря Марко Рубио, на частных встречах с президентом Дональдом Трампом указывали на то, что война с Ираном может продлиться несколько лет и продолжаться до конца президентского срока Трампа. Это противоречит публичным заявлениям Трампа о том, что война закончится вскоре после промежуточных выборов в ноябре. По данным Американской автомобильной ассоциации, в результате войны цены на бензин выросли с $3.19 до $4.22 за галлон. Министр финансов Скотт Бессент описал более широкий подход администрации, получивший название «Операция «Экономический изгой» как альтернативу новым крупномасштабным боевым операциям. Пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэллс утверждала, что морская блокада и санкционная кампания подорвали экономику и армию Ирана. Дорогие друзья, это были новости. Дорогие друзья, нашу передачу продолжает песня, которая называется «Удаларды шексизм поет Каяхан».

По мере продвижения на север горы становятся суровее, меняется звук ветра. И в какой-то миг среди камней и скал открывается синева. Это не просто озеро, это зеркало, которое помнит лица, отражавшиеся в нем на протяжении веков. Тивериадское озеро, также известное как озеро Кинерет или Галилейское море, сердце Галилеи. В первых лучах утра вода как стекло. По мере того, как солнце поднимается, поверхность воды трепещет, словно заново упорядочивает воспоминания, скрытые в глубинах. Ведь Тверия – это не просто город, это порог, просочившийся сквозь века. Его побережье веками омывались молитвами, историями и прощаниями. Основанная в первом веке нашей эры в честь римского императора Тиберия, Тверия на протяжении всей истории была перекрестком империи. Сначала городом правил Рим, потом Византия. В VII веке его завоевали мусульмане – омейяды и аббасиды, а затем на сотни лет он перешел под власть Османской империи. Каждая эпоха оставила на этом берегу свой след. В периоды омейядов и аббасидов город Тверия превратился в один из важных научных и торговых центров Северной Палестины. Это было место встречи разных верований, разных языков и разных культур. Мусульмане, христиане и иудеи молились, глядя на одну и ту же синеву. Оливковые рощи дарили общую тень, а на рынках смешивались языки. Галилея была не просто географическим объектом, это был опыт совместного проживания. С XVI века под османским правлением Тверия продолжила свое существование как тихий, но деятельный город. Утренний азан касался поверхности озера, и рыбацкие лодки беззвучно выходили в плавание. Запах хлеба из тандыра разносился по узким улочкам, а к берегу на ослах везли ящики с оливками. Жизнь напоминала ритм воды, размеренные, регулярные и общие для всех. В те времена вода принадлежала каждому. . 1948 год. Для Твери это была не просто дата в истории, это был переломный момент. Палестинские жители города, которые веками жили на этих берегах, были вынуждены покинуть свои дома. Двери закрылись, окна замолкли, ключи легли в карманы в надежде однажды вернуться. Рыбак, пришедший однажды утром на берег озера, не смог закинуть свои сети в воду, потому что в то утро вода уже не была просто водой, она стала безмолвным свидетелем разлуки. Десятки деревень в Галилее опустели, некоторые были полностью стерты с карты. Озеро осталось прежним, солнце садилось точно так же, но на берегу изменился язык звуков. Сегодня Твери известна своими современными отелями, сверкающими прогулочными дорожками и туристическими лодками. Но если внимательно присмотреться к водам озера, можно почувствовать, что под бетоном все еще бьется сердце прошлого. Потому что вода ничего не забывает. Она может стирать скользящие по ней тени, однако хранит в своих глубинах прощания, сказанные на ее берегу. Тяжелая тишина, опустившаяся на холмы Галилеи после октября 2023 года, сделала груз прошлого еще более заметным. В деревнях у линии границы жизнь продолжается, сбор оливок идет своим чередом. Матери рассказывают детям истории об озере, старики смотрят вдаль и говорят: «Когда-то это место было нашим». Эта фраза не просто заявление о собственности, это эхо чувства принадлежности. В Галилее даже ожидание – это форма сопротивления. И вот наступил вечер, и мы стоим на берегу озера. Солнце медленно опускается в воду, а свет скользит по склонам гор. Ветер колышет оливковые ветви. Поверхность воды отливает фиолетовым. Воды Тивериадского озера все еще сияют. Но на склонах вокруг озера теперь есть деревни, куда больше никто не заходит. Дома с открытыми ветру дверями и окнами, отданными во власть времени. Ржавые замки, брошенные столы, листок календаря, оставшийся на стене.
В этом выпуске мы рассказали не историю города, а свидетельство самой воды. Потому что порой история прячется не в книгах, а между бьющими.

бьющимися о берег волнами. На следующей неделе мы отправимся в те самые деревни, где время словно замерло. Мы поговорим о покинутых домах, замолчавших дворах и о ключах, которые ждут своего возвращения. Мы направимся туда, где двери все еще открыты, но хозяева находятся очень далеко. Мы двинемся к землям, где прошлое осталось незавершенным.

Добрый день, дорогие слушатели! Приветствуем вас в новом выпуске рубрики «Тюркский мир в лицах». Сегодня мы поговорим на тему «Изящная жизнь, глубокая поэзия» Джахид Зарифоглу. Предлагаем вам оценку эксперта по международным отношениям, доктора наук Джемиля Дуачейпека. История литературы каждого народа пишется не только книгами, она пишется также поступками, моралью и делом людей, которые эти книги создавали. Джахид Зарифоглу – один из самых самобытных голосов турецкой поэзии последней половины века. Несмотря на то, что со дня его смерти прошло почти 40 лет, его продолжают читать, любить и размышлять над его творчеством. Причина этого в том, что он не был просто поэтом, писавшим хорошие стихи. Он был одним из тех редких литераторов, которые относились к искусству как к важному жизненному делу, а его поступки никогда не расходились с тем, о чем он писал. Сегодня мы хотим еще раз напомнить молодым читателям об этом выдающемся человеке, оставившем след как в нашей поэзии, так и в общественной мысли. Абдур-Рахман Джахид Зарифоглу родился 1 июля 1940 года в Анкаре, но его семья была родом из города Кахраман-Мараш. Из-за работы отца, который был судьей, детство будущего поэта прошло в разъездах между Севереком, Анкарой, Кызылджахамамом и Марашем. Именно Мараш стал городом, который определил его литературную судьбу. Дружба, которую он завязал за партами исторического лицея Мараша с Эрдемом Баязытом и братьями-близнецами Расимом и Алаэддином Özdenören'ом, позже превратилась в один из самых плодотворных творческих союзов в турецкой литературе. Позже он изучал немецкий язык и литературу в Стамбульском университете, работал учителем, находился на государственной службе и долгие годы трудился на телеканале ТРТ. В молодости он был настолько смелым путешественником, что объездил Европу автостопом, а следы тех поездок позже отразились в его произведениях. Писать стихи он начал еще в лицейские годы, когда в 1967 году вышла его первая книга «Дети знамения». Турецкая поэзия как раз обсуждала новые возможности

возможности направления литературного течения «Второе новое». Причем эту книгу молодой поэт издал на собственные средства. Зарифоглу не стал отказываться от приемов современной поэзии. Он взял скрытые и плотные образы и перенес их в совершенно другое русло, в мир исламского мироощущения и метафизических поисков. Он объединил внутренний голос Рильке, творчество которого глубоко изучал на немецкой филологии, с цивилизованным сознанием, унаследованным от Неджипа Фазыла Кысайюрека и Сезаи Каракоча. Его поэзия не была простой для восприятия, она требовала от читателя усилий, но эти усилия окупались сполна. В его строках природа, любовь, смерть и вера обретают новую жизнь в уникальном мире образов, сотканном из птиц, гор и детей. Книги «Рубежи» 1977 год и «Страх и мольба» 1985 развили это направление и возвысили его творчество. Его вторая книга, вышедшая в 1973 году, дала имя не только его собственной поэзии, но и целому поколению. Со временем это название стало общим именем для той самой прекрасной группы писателей, чьи пути пересеклись в Мараше и которые оставили яркий след в турецкой литературе. Этих людей объединило не просто землячество. Это было стремление прийти из самого сердца Анатолии в центр современной литературы и принести туда веру, мудрость и ценности своего народа. Эта группа, которая изначально собиралась вокруг журнала «Эдебиат», издаваемого Нури Пактилем, в 1976 году создала свой собственный журнал «Мавера». Зарифоглу был в числе его основателей. Мавера стал очагом знаний местных мыслителей и литераторов. В 2014 году на телеканалах ТРТ вышел сериал «Семь красивых людей», благодаря которому история этого поколения дошла до миллионов, а новые поколения заново открыли для себя Зарифоглу. Зарифоглу был не только поэтом. Его книга «Жить», в которой переплетаются дневник, эссе и повествование, является одним из самых самобытных произведений турецкой прозы, не вписывающимся в привычные жанры. В ней поэт с поразительной искренностью раскрывает свой внутренний мир. В романе «Ритмы войны» он описал героическое сопротивление народа Афганистана против оккупации, ведь, по его мнению, писатель был обязан заявлять об угнетенных народах мира. Роман «Мать», его эссе, собранные в книгах «Этот мир. Мельница» и «В погоне за богатыми мечтами», пьеса «Сюччу имам» и академическое исследование о Рильке показывают, насколько широким был круг его интересов. Еще одна черта, которая отличала его от современников, это труд, посвященный детям. Книгами «Птица-воробей», «Лев-мул», «Дятлы», «Дедушка сердце» и «Падишах», «Маленький шейх Сади», «Моторная птица». Он создал классику детской литературы и был удостоен награды Союза писателей Тюркии в области детской литературы. По его мнению, писать для ребенка означало писать для будущего нации. Он считал одной из главных задач литературы воспитание поколений, которым доверяется будущее, с правильным языком и чистым сердцем. То, что поэт, создававший новаторские произведения для взрослых, вдруг перешел на язык сказок, было проявлением как его скромности, так и верности своему делу. Зарифоглу всегда держался в стороне от славы, хвастовства и шума литературного рынка. К писательству он относился со всей серьезностью, как к молитве. Он терпеливо читал черновики молодых поэтов, которые к нему обращались за помощью, и направлял их на страницах журналов и в письмах. Его письма, изданные в виде книг после его смерти, стали свидетельством того, как Зарифоглу, как старший брат, помогал молодым авторам. В его мире искусства нельзя было представить отдельно от веры, морали и забот своего народа. Слово было священной ценностью, которую невозможно изменить.
После кончины 7 июня 1987 года в возрасте всего 46 лет он оставил после себя не только полные полки книг, но и пример образцовой творческой морали. Сегодня его имя живет в названиях школ, библиотек и культурных центров. Его произведения выходят новыми тиражами, о его творчестве пишут диссертации, в его честь проводят программы и памятные встречи. А исторический лицей Мараши, где он учился вместе со своими друзьями, превращен в литературный музей, который хранит память об этом поколении. Несмотря на то, что он ушел из жизни в молодом возрасте, оставленное им литературное наследие при каждом чтении доказывает, что оно стоит нескольких долгих жизней. Он прожил изящную жизнь, которая полностью соответствовала его фамилии. Зариф в переводе с турецкого означает «изящный». Турецкая литература обязана ему очень многим. Он дал современной поэзии глубокое дыхание, передал нашим детям чистый язык, а молодым авторам – пример стойкой жизненной позиции. Этот изящный голос из семи красивых людей не устарел, несмотря на годы, так же, как не стареют слова истины. Тем нашим читателям, у которых в домашней библиотеке еще нет книг Зарифа Улу, мы советуем поскорее приобрести их. От книги «Дети знамения» до книги «Жить» и отправиться в путешествие знаний. Они поймут, что пока есть такие прекрасные писатели, их литература и будущее находятся в надежных руках. Дорогие слушатели, это была оценка специалиста по международным отношениям доктора наук Джемиля Дуачейпека. Всего вам доброго!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Этерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
15: Овода Тюркия Уни Радио Са.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овозы.
19: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
7: Аңлап аткыныңла Тюркия овозы радиосы.
2: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Олди радио глаз Тюркия. Гидар реди аммурия Тюркия.
6: Ини адала радио суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
16: Este radio voz de Turkiye.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

В нашем путешествии по объектам Тюрки, входящих в список ЮНЕСКО, мы в основном открывали для себя исторические сооружения, древние города и культурные зоны, включенные в предварительный список всемирного наследия. Теперь мы продолжим наш маршрут к традициям, ритуалам, искусству, знаниям и навыкам, передающимся из поколения в поколение, которые ЮНЕСКО определяет как нематериальное культурное наследие. Принятая ЮНЕСКО в 2003 году Конвенция об охране нематериального культурного наследия направлена на сохранение и передачу будущим поколениям обычаев, форм самовыражения, знаний и навыков, которые сообщества считают частью своего культурного наследия. Ведь культурное наследие живет не только в исторических зданиях, порой оно продолжает жить в мелодии, в руках мастера, в праздничной традиции или в вековом обряде. И вот на первой остановке нашего нового путешествия мы познакомимся с глубокой традицией, распространившейся из Анатолии по всему миру. Наш маршрут – Конья, а наша тема – ритуал мевлевийских дервишей Сема. Мевлевизм сформировался в Конье после кончины мевляны Джалалиддина Руми в 1273 году и со временем распространился на разные географические регионы. ЮНЕСКО всегда обращало особое внимание на Конью и Стамбул среди важных центров этой традиции. Традиционный религиозный ритуал Сема, как наиболее яркая форма выражения культуры Мивлеви, со временем приобрел характер церемонии. Сема – это медленно раскрывающиеся руки крутящегося дервиша, звуки, поднимающиеся от флейты ней и вращение вокруг оси. Сема – это не просто визуальное представление, а единое целое со всей своей музыкой, одеждой, движениями и духовным смыслом. Церемония начинается с ната, в котором певец-солист произносит хвалебную речь о пророке Мухаммеде. Затем начинается таксим – исполнение музыки на традиционном духовном инструменте нее, и задается ритм пешреф. После участники совершают шествие деври-велиди с четырьмя приветствиями, селямами, душ, которые выражают разные этапы духовного пути человека. Музыка мевлеви и такие традиционные инструменты, как ней и кудум, также относятся к неотъемлемым элементам сема. Итак, почему Сема важен с точки зрения ЮНЕСКО? Прежде всего, мевлевийский ритуал Сема включен не в список всемирного наследия, где находятся исторические сооружения и объекты, а в список нематериального культурного наследия человечества. Для ЮНЕСКО ценность, подлежащая охране, заключается не только в движениях дервишей-самозенов, но и в музыке, знаниях о церемонии, правилах поведения, символических смыслах и людях, которые переносят все это из поколения в поколение. После подачи тюрки и досье в ЮНЕСКО мевлевийский ритуал Сема в 2005 году был объявлен шедевром устного и нематериального наследия человечества. С переходом на новую систему, созданную в соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО 2003 года, в 2008 году они были зарегистрированы от имени тюрки в списке нематериального культурного наследия. Таким образом, эта традиция, сохраняемая в Анатолии на протяжении веков, обрела большую популярность на международном уровне. Рост международной популярности Сэмы в рамках нематериального культурного наследия ЮНЕСКО сделал еще более важным сохранение аутентичной структуры этой традиции. В этой связи Тюркия разработала меры по охране, направленные на то, чтобы ритуал Сема продолжал жить не просто как визуальное шоу, а как единое целое со своей музыкой, символами и духовным смыслом. Министерство культуры и туризма в распоряжении о мевлевизме и ритуале Сема, опубликованном в 2008 году, определило важные принципы. Согласно этому документу, церемония должна проводиться в подходящих местах и условиях. Музыка мевлеви должна исполняться вживую коллективом с традиционной структурой. Ритуал Сема должен представляться как единое целое со всеми своими дополняющими элементами, а исполнители должны обладать необходимой технической и музыкальной квалификацией. В распоряжении, опубликованном в 2017 году,

году министерство напомнило о прежних правилах и вновь подчеркнуло необходимость не допускать презентации СМА в ненадлежащих условиях и неквалифицированными лицами, как просто танцевальное шоу. Таким образом, охрана стала процессом, который не завершился регистрацией в ЮНЕСКО, а продолжается в соответствии с практическими потребностями. Подход Тюркии к сохранению наследия не ограничивается только проведением самой церемонии. Сохранение мевлевийской музыки, передача ее новым поколениям, воспитание квалифицированных исполнителей и поддержка традиционного мастерства также являются частями этого процесса. Сохранение стамбульских обителей Галаты и Еникапы Мевлевиханеси и их вовлечение в культурную жизнь способствует поддержанию связи традиции с ее историческими местами. Объявление Министерством культуры и туризма в 2010 году живым человеческим сокровищем Мехмета Гиргича, который традиционными методами изготавливает сике, важный элемент одежды для сэма, также показывает важность, придаваемую сохранению мастерства и знаний, стоящих за этим наследием. Важное место в международной популярности культуры Мевлеви занимают также ежегодные памятные мероприятия «Шеби Арус», которые проходят в Коне в декабре. Эти встречи с участием людей из разных стран превращают мир мысли мевляны и традицию СМА в международное культурное событие. Звуки флейты ней, поднимающейся из кони, и вращение дервиши сэмазенов переносят сохраняемую веками традицию мевлеви в сегодняшний день. Рожденный в глубокой суфийской культуре Анатолии, ритуал сэма продолжает свое существование как важное культурное наследие, с которым Тюркия сегодня знакомит с миром. В сегодняшнем выпуске «Тюркия в списке ЮНЕСКО» мы разделили многовековый путь мевлевийских ритуалов сэма. До встречи в следующем выпуске, где мы познакомимся с еще одной ценностью из культурного богатства Тюркии.

И в завершении нашей передачи коротко об основных событиях дня. Тюрки ставят перед собой одну из самых амбициозных экономических целей последних лет – впервые увеличить объем экономики выше 2 триллионов долларов и к 2029 году довести ВВП страны до 2,2 триллиона долларов. Украина заявила о новой серии дальних ударов по территории России. За последние сутки под атаки попали 8 объектов сразу в 6 российских регионах. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. 14 человек погибли и более 10 пострадали при взрыве на временном складе оружия в провинции Идлиб на севере Сирии. Россия, США и Украина могут возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта. Одной из возможных площадок вновь может стать Абу-Даби, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Советники Трампа считают, что война против Ирана может длиться годами. Как сообщает издание Wall Street Journal, высокопоставленные чиновники Белого дома, включая вице-президента Джей Ди Венса и госсекретаря Марка Рубио, на частных встречах с президентом Дональдом Трампом указывали на то, что война с Ираном может продлиться несколько лет и продолжаться до конца президентского срока Трампа. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешън Бонко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Вину, Радио Са.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
0: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Оваза.
18: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
10: Е Садай Тюркия.
19: Аңлаватқаныңа Тюркия Оваза радиосы.
20: Эдо Ифонетис Тюркия.
5: Олди Радио Глаз Тюркия.
21: Гидарреди Амурия Тюркия.
22: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
23: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este es Radio Voz de Turquía.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
0: It Turkiye Hangya Radioya.
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye Ünü Radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Turkey Radio da.
13: Хосуме Туркеи дайна радио гаяна.
14: Петерши радио садбури Туркиес кма.
15: Овода Туркия уни радиосу.
16: Аич радио воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлеер Туркиянын пети радиосу.
7: Е садай Туркия.
2: Аңлаватканыңла Туркия авазы радиосу.
4: Эво ифонетис Туркия.
13: Овди радио глас Туркия.
0: Гидар радио Амурия Туркия.
20: Ини адала радио Суара Туркия.
21: Хии ни идая Кисуахили, саути я Туркия.
22: Эсте радио вож де Туркия.
23: Коцирава Туркия но кое радио дес.
7: Зборува гласот на Туркия.
8: Эфирде Туркия овоз радиоса.
16: Ит Туркия хонгия радиоя.
13: Овде радио глас Туркия.
7: Туркия уни радиосу.
0: Бурасы Туркиянын сеси радиосу.